Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
8: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
10: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
11: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-2166.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Перевозчик Мальдивиан рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию в 2027 году. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на министра туризма и гражданской авиации Мальдив Мохаммеда Амин, посетившего Москву. В настоящее время на острова летает только Аэрофлот. Зимой рейсы из Новосибирска в Мале будет выполнять также S7 Airlines. Туроператоры сочли появление нового перевозчика позитивным для рынка сигналом. При этом в ITM Group напомнили, что флот Мальдивиан включает один A330-200 и один A320. В Coral Travel согласились, что одного широкофюзеляжного борта недостаточно, а по уровню сервиса мальдивский перевозчик едва ли сможет конкурировать с ближневосточными авиакомпаниями. Эксперты Corona Travel встретили новости с большим оптимизмом. По данным туроператора, Мальдивиан уже работает над привлечением второго A330-200. Его появление может простимулировать запуск новых международных направлений, в том числе в Россию. Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвиз с Казахстаном, теперь нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в страну. Поправки в закон о миграции подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система будет работать в пилотном режиме. При этом отсутствие разрешения в цифровой системе пока не будет основанием для отказа во въезде. Планируется, что нововведение будет внедряться поэтапно. С 1 ноября оно потребуется пассажирам международных авиарейсов, с 15 ноября въезжающим на автомобилях из стран вне ЕАЭС, с 30 ноября пересекающим границу через пункты пропуска со странами ЕАЭС, а с 15 декабря правило распространится на пассажиров поездов и морских судов. Полученный документ будет действовать 180 дней и позволит пересекать границу республики несколько раз.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
6: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
5: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Алло, ну как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. ФРГ установили возможных причастных к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Речь идет о гражданине Латвии, родом из России, жителе Беларуси, имеющем российский паспорт. Следствие считает, что первый прибыл в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За 2 дня до инцидента он покинул Германию на самолете. Полиция заявила, что в аэропорту этого города был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя доказательств. Александр Новак заявил о продолжении импорта топлива. По словам вице-премьера, Россия закупает бензин, дизель и авиакеросин. Он отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна, чем на прошлой, так как он получил дополнительные объемы с НПЗ. Кроме того, Новак сказал, что спрос на нефть в мире восстанавливается, при этом ОПЕК Плюс не планирует обсуждать новые сокращения по добыче сырья. В Минздраве заявили о росте выживаемости пациентов с онкозаболеваниями. Такой тезис обозначил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, число граждан, которые выживают спустя год после постановки диагноза, увеличилось на 25%. Также министр сообщил, что 5-летняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла в России почти на 10%. Кроме того, Мурашко сказал, что успешность лечения рака легкого на первой стадии составляет свыше 90%. Жители Аксая Ростовской области, чьи квартиры получили повреждения во время ночной воздушной атаки 29 августа, не останутся один на один со своей бедой. Городская администрация объявила о выделении материальной помощи всем пострадавшим собственникам. В данный момент местные власти определяют точные размеры выплат и детальный порядок их перечисления. Напомню, в результате атаки ранения получили 11 жителей Дона, среди них есть и дети. Поврежденными оказались не только дома в Аксае, но и в Ростове. Глава региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что жители только двух пострадавших ростовских многоэтажек уже успели подать 211 заявлений на получение единовременной материальной помощи, и эта работа продолжается. В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. До этого СМИ сообщали, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Эксперты связали это с перебоями в работе интернета и ужесточением контроля за переводами. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Вавилова и Шабалдаева от улицы 56-й армии до улицы Цезаря Конникова, на улице 56-й армии от Дачной до улицы Вавилова и на Киргизской от Беломорского переулка до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. На открытии Венецианского кинофестиваля состоялось вручение «Золотого льва» актеру Джорджу Клуни. Он получил награду из рук Лоры Дёрн. Когда тебе вручают приз за карьерные достижения, две вещи приходят на ум. Первая – какая это невероятная честь. Вторая – а они что-то знают, чего не знаю я, пошутил актер, получая награду. А после переключился на серьезный тон. Кино не останавливает войны, не снижает инфляцию, не исправляет результаты выборов. Но кино делает кое-что выдающееся. Оно напоминает нам, что незнакомец не бывает совсем уж незнакомцем. Возможно, он просто герой чьей-то истории. Если мы можем сидеть бок о бок в темном зале и сопереживать чьей-то истории, думаю, все с нами будет хорошо, добавил Клуни. В прошлом году актер приезжал на смотр с фильмом Джей Келли «Ноа Баумбаха». Фильм показывали в основном конкурсе и оставили без наград. Среди наиболее известных проектов Клуни – 11 друзей Оушена и его продолжение «Небо в небо», «Мартовские иды», «Гравитация», «Да здравствует Цезарь» и многие другие. Актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, пошутил, что в реальной жизни сейчас выглядит лучше, чем экранная версия его повзрослевшего героя. В финале фильма действия переносятся на 19 лет вперед. Гарри, Рон, Гермиона и Драко показаны уже взрослыми, провожающими своих детей в Хогвартс. По словам Фелтона, актеров тщательно изучали, чтобы представить, как они могли бы выглядеть почти два десятилетия спустя. «Они действительно много исследовали, чтобы понять, как мы будем выглядеть через 19 лет», — рассказал актер. Для образа Драко создатели, в частности, изучали фото трех старших братьев Фелтона и его отца, их линии роста волос и состояние кожи. При этом результат Фелтону не слишком понравился. По его словам, взрослого Драко сделали довольно несправедливо по сравнению с Гарри и Роном. Актер добавил, что его нынешняя внешность в 2026-м выглядит несколько более выигрышно, чем та версия Малфоя, которую показали в фильме. Теперь у Фелтона есть возможность отыграться за экранного Драко. В этом году он вновь вернулся к роли Малфоя, на этот раз в бродвейском спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». Постановка рассказывает о событиях через 19 лет после финала книжной серии. Драко в ней уже отец Скорпиуса Малфоя, который неожиданно сближается с сыном Гарри Альбусом Поттером.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Улица Бурбон.
2: В самом центре Нового Орлеана, во французском квартале, находится одна из старейших улиц города – Бурбон-стрит. Это шумная, веселая улица, которая не спит круглые сутки. Но самое интересное здесь начинается вечером. Десятки кафе и баров активно включаются в жизнь города. Город проектировал королевский инженер Адриан де Паугер в 1721 году. Он назвал все улицы французского квартала в честь разных французских королевских домов. Бурбон-стрит, соответственно, обязана своим именем Дому Бурбонов. Улица Бурбон оставалась жилой до начала 20 века. В 1905 году Жан Галатуар, иммигрант из Франции, выкупил один из ресторанов на Бурбон-стрит и открыл свой именной ресторан «Галатуар», который работает до сих пор. С этого момента на улице стала появляться коммерческая недвижимость, которая постепенно вытеснила жилую. После Второй мировой войны заведения Бурбон-стрит активно посещали военные. В барах и ресторанах можно было встретить танцовщиц с экзотическими выступлениями или посмотреть на красочный бурлеск-шоу. Во второй половине 20 века прокурор Джим Гаррисон упразднил все подобные развлечения. И с начала 70-х годов улица стала превращаться в туристическое место. Сегодня одним из самых ярких событий Нового Орлеана стал знаменитый карнавал «Мардигра». Сотни жителей и туристов выходят на Бурбон-стрит и бросают бусины. Это важная часть празднования, поэтому пластиковыми ожерельями украшают дороги, провода, балконы и деревья, а отдельные бусины продаются на каждом шагу в сувенирных лавочках. Но самое главное — это, конечно, джаз. На Бурбон-стрит его можно услышать повсюду. Уличные музыканты, кафе, бары, рестораны — вся улица буквально пропитана музыкой. Местные особенно любят джаз-клуб «Фрицель». Они говорят, что здесь играют правильный джаз.
0: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца. Сыру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Да что заработали?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито услуги. Все решается здесь.
17: Подробности на avito.ru. 12+.
21: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
11: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
12: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 31.
2: Реклама.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп выразил готовность встретиться с Путиным при финальном соглашении по Украине. Президент США подчеркнул, что не намерен проводить переговоры просто так, а планирует организовать саммит на этапе завершения конфликта. Заявление прозвучало после сообщения американского Госдепа о том, что группа переговорщиков во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером полностью сосредоточена на выработке мирных соглашений. Зеленский планирует рабочий визит в Канаду на следующей неделе. Цель поездки – убедить Оттаву оказать больше помощи Киеву, говорится в статье Globe and Mail. По данным источников издания, планы украинского лидера находятся на стадии проработки и могут быть отменены. Еще один источник газеты сообщил о намерении главы киевского режима в рамках этой же поездки посетить США для проведения переговоров в Вашингтоне. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027-м мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающиеся доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных главой надзорного ведомства, также отсрочка и рассрочка по налоговым платежам и установление льготного периода погашения займов. Росздравнадзор поддержал идею размещения телефонов доверия на тестах для беременности. Возможную маркировку ведомство обсуждает с российскими производителями медикаментов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Нововведение призвано помочь женщинам в трудной жизненной ситуации оперативно связаться со специалистами и узнать о мерах социальной поддержки. В будущем практику размещения контактов служб доверия и QR-кодов на профильные сайты планируется распространить и на медицинские препараты. Донская столица готовится принять уникальное культурное событие, аналогов которому в городе еще не было. 8 сентября Ростов-на-Дону впервые станет центром притяжения всех, кто искренне любит родную речь. В День языков народов России в городе развернется масштабный фестиваль «Русское слово. Сила и красота языка», который охватит десятки городских локаций от центральных библиотек до креативных пространств. Главная идея проекта заключается в том, чтобы объединить на одной площадке голоса известных поэтов, ведущих ученых, студентов и просто неравнодушных к родному слову граждан. Праздничные мероприятия продлятся в течение всего дня. Среди ключевых спикеров фестиваля заявлены эксперты самого высокого уровня. Перед ростовской публикой выступят филологи, писатели, прозаики и специалисты других смежных сфер. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Вавилова и Шабалдаева, а также площади Народного ополчения от улицы 56-й армии до улицы Нансена. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности возможны на Вятской от улицы Щербакова до улице 50-летия Россельмаша и на Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте от Левобережной до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
9: Obsession.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. В сети стал доступен дебютный кадр фильма «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. Главные роли в проекте исполнили номинанты на «Оскар» Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Проект расскажет о сооснователе компании OpenAI Сэме Альтмане. Борисов сыграл в фильме Илью Суцкевера, бывшего главного научного сотрудника OpenAI. Во втором плане снимались Моника Барбара, Купер Хоффман, Купер Кох, Айк Баренхолц и другие. Мировая премьера «Искусственного» пройдет на кинофестивале в Нью-Йорке 5 октября. Появится ли картина в российском прокате, неизвестно. Британец Нуа Джуб, известный по «Тихому месту», пополнил актерский состав блокбастера «Мстители. Секретные войны». Шестая часть франшизы Marvel выйдет на экраны в декабре 27-го. Детали о роли Джуба неизвестны. В картине также появится Сэдди Синг, недавно сыгравшая Джин Грей в кинокомиксе «Человек-паук. Новый день». Джуб и Синг недавно участвовали в театральной постановке «Ромео и Джульетты» на лондонской театральной сцене. Подробности сюжета «Секретных войн» не раскрываются. «Мстители. Доктор Дум» появятся в кинотеатрах 18 декабря. Джуб недавно появился в «Смерти Робин Гуда» с Хью Джекманом. Он также вернется в триквеле «Тихого места», чья премьера запланирована на лето 27-го.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Московский грешник. Дореволюционная эпоха обычно представляется чем-то чинным и основательным. Извозчики, купцы, трактиры, самовары. Со стритфудом такая картина, казалось бы, не слишком сочетается. Однако уличная еда существовала и в те времена. И одним из самых ярких ее представителей был так называемый «московский грешник». Несмотря на интригующее название, никакого отношения к грехам блюдо не имело. Грешник – это народное искажение слова «гречневик», то есть изделие из густой гречневой каши. Кашу варили почти до плотности теста, укладывали в специальные глиняные формочки, давали застыть, а затем обжаривали со всех сторон до золотистой корочки. Получался плотный столбик или конус с аппетитной хрустящей оболочкой и мягкой серединой. В постные дни его жарили на растительном масле. В обычные могли добавить яйца или сливочное масло. Блюдо было дешевым и сытным, а потому особенно популярным у небогатых горожан. Грешники продавали прямо с лотков, горячими, разрезанными вдоль и политыми маслом. В воспоминаниях о старой Москве такие уличные угощения встречаются регулярно. Например, писатель Иван Белоусов описывал, как торговец разрезал гречневик и поливал его маслом из бутылки через гусиное перо. А у Ивана Шмелева в «Лете Господнем» герои после службы покупают постных грешников с конопляным маслом, хрустящих снаружи и теплых внутри. Популярность блюда во многом объяснялась и самой гречкой. Эта крупа издавна занимала особое место в русской кухне. Питательная, богатая белком и минералами, она могла заменять мясо в пост и при этом оставалась доступной. Не случайно гречневые блюда были распространены во всех слоях общества, от крестьянских изб до городских домов. Увы, после революции грешники исчезли вместе с дореволюционной уличной торговлей, уступив место другим форматам городской еды. Сегодня о них вспоминают разве что историки кухни и любители гастрономических реконструкций.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
14: В акции участвуют товары бренда LentaFresh. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юнис. Легендарный и бессмертный Микитель. На фор умерти и лента в физике пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Чем отдастся мобильный сервис своих финансовых возможностей. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юнис в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Мяфер».
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
19: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
20: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
21: Мерлин Монро.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп заявил об уничтожении силами США 28 иранских кораблей в Ормузском проливе. Американские военные вывели их из строя в ночь на 1 сентября и теперь полностью контролируют морской коридор, уточнил президент США. По оценкам аналитиков, глава Белого дома имел в виду

0: Минные заградители КСИР. Ранее Центральное командование ВС США заявляло, что удары наносились для срыва планов Тегерана по минированию этой стратегической артерии. Росавиация назвала незаконными украинские документы о воздушном пространстве России. Они не имеют юридической силы, говорится в НОТАМ, оперативном извещении ведомства об аэронавигационной обстановке. В нем российские авиационные власти подчеркнули, что транспортная инфраструктура страны функционирует в плановом режиме, безопасно принимая и отправляя внутренние и международные рейсы. Документ стал ответом на заявление Владимира Зеленского о намерении сделать российское небо небезопасным с помощью беспилотников. Владимир Путин назвал угрозу украинского лидера прямой заявкой на государственный терроризм. Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. По ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В этом году в Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону поступили около 7700 человек, в том числе 4500 зачислили на бюджетные места. Об этом сообщила ректор вуза Инна Шевченко. По ее словам, средний балл составил 74,83 по всем направлениям. При этом по ряду специальностей он вырос на более чем 7-8 пунктов. Также Ирина Шевченко добавила, что регион вошел в число лидеров по количеству сдавших экзамены, в том числе на 100 баллов. Отмечается, что в ЮФУ поступили 900 иностранных студентов из стран СНГ, Азии и Африки. Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может способствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверен представитель РПЦ. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Красноармейской от Халтуринского переулка до Ворошиловского проспекта, на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Седова и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Полиция и Департамент культуры, спорта и туризма вьетнамской провинции Кханьхуа, курорт Ничанг, запустили новое мобильное приложение. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников, а его интерфейс переведен на несколько языков, включая русский. Выход приурочили к главному национальному празднику страны – Дню независимости Вьетнама, который отмечался 2 сентября. Пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, утрата документов или потери личного имущества. В полиции провинции подчеркнули, что интеграция искусственного интеллекта, GPS-навигации и умной маршрутизации ускорит обработку туристических запросов и сократит время реагирования. Это поможет правоохранителям быстрее обеспечивать безопасность и правопорядок на курорте. Помимо вьетнамского и русского, приложение также поддерживает английский, китайский и корейский языки. Отмечается, что турпоток из России во Вьетнам в первой половине года вырос почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом года прошлого, до 863 тысяч человек, и, согласно прогнозам вьетнамских властей, по итогам года превысит 1 миллион. По прогнозам властей, к 2030-му провинция Кханьхуа рассчитывает ежегодно принимать как минимум 1,5 миллиона россиян. Онлайн-сервис бронирования туров Online Tours в мае выяснил, что за 4 месяца 26-го количество бронирований туров во Вьетнам увеличилось в 8,8 раза относительно того же периода 2025-го. Средние траты на поездку в эту страну сократились на 4% до 243 тысяч рублей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Ка-чинг. Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 31.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, срок, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Джон Тернус, который сменил Тима Кука и стал главой Apple, будет получать 3 миллиона долларов в год, говорится в документе, поданном комиссией по ценным бумагам и биржам США. Помимо этого, он получил акции на 2,5 миллиона за 26-й финансовый год и на 55 миллионов за 27-й. Годовой оклад Тима Кука, которого назначили исполнительным председателем совета директоров, составит 2 миллиона долларов. Ему также достанутся акции Apple на сумму 45 миллионов. Тим Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011-м. Он пришел работать в организацию в марте 1998-го в качестве старшего вице-президента по мировым операциям. Тернус ранее работал в компании старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке. «Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию Apple», — говорил он. На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэтью Перри, пишет The Hollywood Reporter. Сериал «История Мэтью Перри» будет состоять из трех частей. Режиссером выступит Мари Робертсон. Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию, говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера Мия, а также с его лучшими друзьями на всю жизнь. Перри умер в 23-м после того, как колол себе кетамин и утонул в гидромассажной ванне. Ему было 54. В США из-за смерти актера было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили 5 человек. Все они согласились признать себя виновными. В апреле жительницу Лос-Анджелеса Джасвин Санху, известную как «Кетаминовая королева», приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу наркотиков, приведших к смерти актера. Врача Сальвадора Паленсию, который поставлял Перри кетамин, приговорили к 30 месяцам тюрьмы. Доктора Марка Чавеса к 8 месяцам домашнего ареста, а консультанта по борьбе с наркозависимостью Эрика Флеминга к 2 годам тюрьмы. Личного помощника Перри Кента Ивамасу приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота такая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить почти гласно. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна безопасность.

0: перебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. I Concentrate on You.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». Орендову, Москва. Скаковая 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важно рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИД». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 314 ФЗ.
5: Реклама. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. I'm nothing special.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. 49% россиян отмечают у себя признаки депрессии, показали результаты опроса Института психологии РАН. Треть респондентов жалуются на повышенную тревогу, а еще у 36% обнаружили выраженные тревожно-депрессивные расстройства. Причинами аналитики назвали пессимистичные ожидания от экономики, замедление роста доходов, а также снижение надежд на скорое завершение СВО. По данным РАН, доля тех, кто испытывает тревогу при мысли о своих финансах, выросла к маю до 66%. К началу июля немного снизилась, а затем снова выросла в июле-августе до 68% в группе 35-44 года. К июлю число респондентов, которые ожидают ухудшения экономического положения своей семьи, составило 48%, а доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в стране в ближайший год, выросла до 56%. Рост цен, сокращение динамики реальных доходов населения и низкая оценка вероятности быстрого окончания военного конфликта и заключения мира снижают уверенность людей в своей способности влиять на происходящее. По данным ЭП РАН, с 2022 по 2026 сократилась доля респондентов, считающих, что в текущих обстоятельствах происходящее в их жизни зависит скорее от них самих. 38% в июле 2026, в апреле 2022 этот показатель составлял 67%. При этом молодежь наиболее уязвима в кризисные моменты. В июле 2026 года 70% респондентов 18-35 указывали на симптомы депрессии, а 48% на трудноконтролируемую тревогу. Если высокая тревога по поводу будущего и тенденция к снижению воспринимаемого контроля сохранятся, то это будет иметь и долгосрочные последствия, связанные с демографией и стратегиями построения карьеры. В таких условиях будет укрепляться ценность семьи, близких и дружеских отношений как защиты от неопределенности будущего. Но при этом будут ослабляться репродуктивные установки. Молодые россияне будут более склонны откладывать рождение детей, говорится в отчете. Boom.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Борис Пастернак. Борис Пастернак родился в семье, где искусство было частью повседневной жизни. Его отец был художником, а мать – пианисткой. С детства он мечтал стать композитором, позже всерьез интересовался философией, но свое истинное призвание – поэзию – открыл неожиданно. Однажды, в 13 лет, Борис ушел пасти лошадей вместе с крестьянскими девушками из соседнего села. Не будучи опытным наездником, он упал с лошади и надолго оказался в гипсе. Лежа в неподвижности, Борис размышлял о ритме галопа, о звуке, движении, слове, и внезапно понял, что язык тоже может звучать как музыка. Позже он говорил, что именно тогда проснулся поэтом. Последствия падения остались с ним на всю жизнь. Поврежденная нога срослась короче, и Пастернак до конца своих дней носил обувь с разной высотой каблуков. Первое стихотворение он опубликовал в 1913 году. В том же году вышел и его дебютный сборник. В 20-х, чтобы зарабатывать на жизнь, он занялся переводами, но не прекращал писать собственные произведения. Новые стихотворения, роман в стихах, автобиографические заметки о юности, первой любви и встречах с выдающимися современниками. Главным трудом его жизни стал роман «Доктор Живаго», над которым он начал работать в 1946 году. Прототипом главной героини Лары стала Ольга Ивинская, с которой у писателя завязался роман, несмотря на то, что он тогда был во втором браке. В 1958 году Шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в литературе. Однако в Советском Союзе это восприняли враждебно. Под давлением властей он был вынужден отказаться от награды. Отношение к писателю на родине стало меняться только в конце 80-х. Роман «Доктор Живаго» наконец опубликовали официально, а Шведская академия признала отказ от премии недействительным. Борис Пастернак так и не стал ни композитором, ни философом. Зато его поэзия и проза вошли в сокровищницу мировой литературы, а сам он стал одним из самых ярких и глубоких голосов 20 века.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Мяфер».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
8: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Студии Screen Gems и Spyglass готовят англоязычный ремейк фильма «Пульс» японского режиссера Акиеси Куросавы. Об этом сообщает Deadline. Режиссером переосмысления выступит автор недавнего демонолога Дэйв Бойл. Оригинальный «Пульс» выходил в 2001 и рассказывал о череде исчезновений молодых людей в Токио. Все инциденты связаны с посещением загадочного интернет-сайта. Среди продюсеров ремейка числятся Паркер Финн, известный по дилогии «Улыбка» и готовящаяся голливудской версии «Одержимые» с Маргарет Куэлли. Релизы, актерский состав и детали сюжета нового «Пульса» пока неизвестны. Наиболее известная англоязычная версия выходила в 2006 году. К актерскому составу четвертого сезона «Фишера» присоединилась Виктория Исакова и Сергей Гилев. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Винг». Сезон будет носить подзаголовок «Черный проспект», а главные роли в нем исполнят Евгений Цыганов и Оливер Реймонд Мара. Действие сюжета развернется в Твери 90-х. В город прибывает молодой московский следователь Платонов, который сразу начинает работать под руководством опытного Титова. Дуэт расследует череду зверских убийств в городе. Пост режиссера вновь разделят Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а продюсерские обязанности возьмет на себя Федор Бондарчук. Во втором плане также появятся Игорь Годин, Петр Скворцов, Ольга Тумайкина, Игорь Хрипунов, Егор Корешков и другие. Точная дата релиза не уточняется. В мае этого года новинка выходила после «Фишера» «Инквизитор» с Александром Петровым, получивший неоднозначные отзывы критиков.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяффектор».
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джули Лондон. Fly me to the moon. Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard. Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Является финансовой платформой. Является публичной офертой. 16+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru. Или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
8: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
4: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-З.
5: Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
4: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. Проект «Слово года» определил 40 претендентов на победу в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организаторов проекта «Imprint Lingua», издательство «Мирообразование» и филологический проект «Скворцовские чтения». В лонглист попали термины из молодежного сленга «brain rot», «лор», «нишевый», «пухосос» и «six seven». Они соседствуют со словами, отражающими общественно значимые темы «мир», «жизнь», «надежда», «дух», «единство» и «взаимопомощь». Есть в списке и технологические термины – и агент, нейросеть, нейрослоп, вайб-кодинг, промпт. А еще слова, связанные с политикой и экономикой. Бензин, НПЗ, маркетплейс, вайлдберрис, блокировка, белые списки, БПЛА. Эксперты выбирали слова, которые часто звучали в речи, СМИ и соцсетях. Они учитывали актуальность терминов, их популярность и влияние на общество, культуру и русский язык. В рабочую группу проекта вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров и представителей медиа. В отборе также приняли участие специалисты МГУ, Института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и НИУФШЕ. Победителя определят с учетом экспертной оценки, народного голосования и анализа популярности слов в современной литературе. Его объявят на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн-28», которая будет проходить в Москве с 3 по 6 декабря.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
16: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
17: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
16: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
18: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом «Buzz Persuades». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Buzz Persuades» станет 10-м студийным альбомом артистки. Музыка завладевает нами, мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства и идем дальше. В ней есть мощь и уязвимость, нежность и сила. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название, написала она в соцсетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022-м после развода ее родителей. Несколько лет родственники не разговаривали. При этом в марте 26-го Майли появилась с отцом в спецвыпуске Ханны Монтаны в честь 20-летия шоу. Список самых прослушиваемых треков, которые чаще всего звучали этим летом в кафе, магазинах, ресторанах и других коммерческих пространствах России, возглавил сингл Эда Ширана «Азизам». «Азизам» включили 390 069 раз, это почти 18,5% от всех прослушиваний в топ-10, отмечается в сообщении. На втором месте рейтинга Ариана Гранде с хитом «Yes and». Этот трек набрал более 318 200 прослушиваний. На третьем месте Сабрина Карпентер с треком «Tears». Его включали более 220,5 тысяч раз. Интерес у бизнеса по итогам лета также вызвал проект Vintage Beats с песней Pool Feelings. Композиция заняла 4-е место рейтинга. В первую десятку лидеров рейтинга вошел также немецкий проект The Fuzz с композицией Back From Where I Started и Fly Away в исполнении Джонатан Фриджен и Джесси Джей. Девятую позицию занял Рон Мэй с Country. Замыкает десятку Джастин Тимберлейк с песней No Angels.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Мост Мэйси. Как построить переправу через водный канал, чтобы не нарушить окружающий ландшафт? Нужно построить мост, который не будет похож на мост и вообще будет практически невидим. Такое решение в 2011 году придумали нидерландские архитекторы и немедленно воплотили в жизнь в провинции Западный Брабант. Когда-то в этих местах проходила активная линия обороны, состоявшая из фортов и крепостей, окруженных рвами с водой. Причем уровень воды был подобран таким образом, чтобы людям было глубоко, а кораблям мелко. В 19 веке линия обороны пришла в негодность. А в 21-м была запущена программа реставрации фортов, рвов и прилегающей территории. Для доступа в самый крупный форт де Рувере с восточной стороны требовалось построить мост, главным требованием которому было не нарушать архитектурный ансамбль. Чтобы решить эту задачу, архитекторы решили выкопать мост прямо в воде. Деревянная переправа проложена ниже уровня воды и фактически не видна с расстояния. А при переходе через нее создается впечатление, будто вода расступается, как в библейских сказаниях о пророке Моисее. Именно поэтому необыкновенный объект и получил название «Мост Моисея». За свою небольшую историю уникальный траншейный мост в Нидерландах получил уже множество наград в области архитектуры и строительства, а также заслуженное звание «Произведение искусства». И, конечно, к мосту Моисея с самого начала не зарастает народная тропа из туристов, желающих сделать эффектные фотографии. Улицы мира.
1: Вы слушаете радио Мо.

0: «And I Love Her». Песню «And I Love Her» Пол Маккартни сочинил, когда встречался с актрисой Джейн Эшер. Хотя позже, когда его спрашивали, кому посвящена эта композиция, Пол, уже женатый на Линде Истман, уклончиво отвечал, что это просто баллада о любви. Отличительная особенность песни в том, что ее название начинается с середины предложения. Такой ход придумал Пол Маккартни и остался им невероятно доволен. Вообще, впоследствии Пол признавался, что этой песней он сам себя немало удивил.
1: Beatles, «And I Love Her».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: приготовил.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да что за нормально?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву», Москва, Скака 18, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Выстроить бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
15: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
16: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
15: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ-Не оферта».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ПСВ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
6: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Всесезонный глэмп. 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в России. Пользователь приложений доставки в России в 2026 году в среднем стал заказывать фастфуд на 60% чаще. В исследовании сравнили период с января по июль 2026 с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2026 россиянин оформляет через приложение доставки в среднем 5,6 заказа фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. Кроме того, увеличилось и среднемесячное количество активных пользователей сервисов доставки фастфуда на 9%. При этом в среднем один покупатель пользуются 1,7 различного приложения. Лидирующие позиции по количеству заказов на пользователя занимают пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Мужчины и женщины представлены среди пользователей почти поровну – 51% и 49% соответственно. Общее число баров в российских городах-миллионников сократилось за год на 6% и в августе составило около 5900. Самое сильное снижение произошло в Москве на 14%, примерно до 1900 баров. В Краснодаре таких заведений стало меньше на 10%, в Омске на 7%. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани количество баров, напротив, увеличилось на 8, 5 и 4% соответственно. По информации NF Group, в первом полугодии на центральных торговых улицах Москвы открылись 92 заведения общепита, а закрылись 118. При этом на бары и пабы пришлось 16% всех открытий и 22% всех закрытий. Эксперты связывают сокращение рынка с избытком заведений, ростом цен и снижением интереса к алкоголю. По словам главы информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, с 2024 года меньше пить стали в том числе обеспеченные москвичи. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи. Согласно данным ВЦИОМ и НИО ВШЭ, более половины россиян младше 25 вообще не употребляют алкоголь. Людей в возрасте от 18 до 24 приходится лишь 6% его потребления. Посещение баров также становится существенной статьей расходов для среднего класса.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21.
8: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Трамп подтвердил факты насильственной мобилизации мужчин на Украине. В ходе общения с прессой в Белом доме президент США заявил, что детально осведомлен о жестких мерах принудительного призыва, которые используют украинские ТЦК. Глава Белого дома согласился с высказыванием журналиста о том, что крупнейшие американские СМИ умалчивают о реальном положении дел с мобилизацией

0: Твои дороги. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотят жить в ИЖС. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует частный дом. С 14 по 21 сентября в Ростовской области развернут мобильные пункты в рамках кампании ВИЧ «Знать, чтобы жить». Пройти тестирование на ВИЧ, а также гепатиты Б и С смогут жители Новочеркасска, Новошахтинска и Батайска, сообщают власти региона. ВИЧ-статус можно будет узнать через 15 минут после экспресс-теста. Медицинские справки выдавать не будут. В случае положительного результата дадут подробные рекомендации по обращению в Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Процедура не требует предварительной подготовки, не нужно приносить документы. Посетители также смогут получить консультации экспертов и принять участие в анкетировании. Цель кампании – повышение осведомленности населения о профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциируемых с ней заболеваний. Желание начать новую жизнь с сентября связано с так называемым эффектом нового старта. Как пишут «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 87 рублей, евро – 100 рублей 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Текучевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Целиноградской, Стадионной, улице Шибалдаева от Буденновского проспекта до проспекта Ленина, на Буденновском от улицы Текучева до Целиноградской, на улице Нансена Юг от Стадионной до проспекта Михаила Нагибина и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Netflix представил официальный трейлер мини-сериала «К востоку от рая». Экранизация одноименного романа Джона Стейнбека выйдет на стриминге 1 октября. «К востоку от рая» рассказывает о семействах Трасков и Гамильтонов, живущих в Калифорнии начала 20 века. В проекте снимались Флоренс Пью, Кристофер Эбботт, Майк Файст, Джозеф Зада, Кирен Хайнс, Марта Плимптон и другие. Сценарий нового шоу адаптировала Зои Казан. Режиссерское кресло поделили Гард Дэвис и Лор де Клермонт-Тонер. Всего шоу будет начать 7 серий. Самой известной экранизацией «К востоку от рая» считается фильм 1955 года с Джеймсом Дином. Netflix выпустил дебютный трейлер биографической драмы «Чернила» оскароносного режиссера Дэнни Бойла. Роли в картине исполнили Джек О'Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. «Чернила» основаны на одноименной пьесе британского драматурга Джеймса Грэма. Картина расскажет о создании британского таблоида «The Sun» в 60-х годах под руководством бизнесмена Руперта Мёрдока и доктора Ларри Лэмба. В российских кинотеатрах ленту выпустит А-медиатека. Релиз на Netflix состоится 8 января 2027 года.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Flat White. Название кофейного напитка Flat White многих ставит в тупик. Плоский белый? Что это вообще такое? А на деле за этим простым сочетанием слов скрывается целая философия кофейного баланса. Flat White родился в 1980-х годах не то в Австралии, не то в Новой Зеландии. Эти страны до сих пор спорят, где именно бариста впервые соединил крепкие эспрессо и молоко в идеальной пропорции. Новый напиток должен был стать чем-то средним между латте и капучино. Не таким мягким, как первый, и не таким пенным, как второй. Главная идея Flat White в гармонии. Его готовят на двойном эспрессо и добавляют горячее молоко с тонкой шелковистой пенкой. Вкус насыщенный, бархатистый, с легкой сладостью, где кофе доминирует, но не подавляет. Такой напиток не требует сахара или сиропов. Он самодостаточен и честен. Пьют Flat White из прогретых чашек объемом около 180 мл, не спеша, позволяя каждому глотку раскрыться. Сначала ощущается плотная кофейная пенка крема, потом мягкость молока, а в конце — долгое обволакивающее кофейное послевкусие. Со временем Flat White стал символом новой кофейной культуры. Он покорил кофейни Лондона, Нью-Йорка и Москвы, став напитком тех, кто выбирает осознанность вместо суеты. Лучшее сопровождение для Flat White — простая, но безупречная выпечка. Круассан на сливочном масле, булочка с корицей, бискотти с лимонной цедрой. Все, что подчеркивает вкус, а не заглушает его.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Видео
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
3: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Видео
1: 12+.
2: Да что?
3: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А у нас большой матрас.
12: А у вас?
13: А у нас большой комод. Вот.
14: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, 2 дивана. Пуф, софа, все идеально.
15: Как мы рады!
16: Как я рад!
17: А помог нам Мебельград!
18: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
19: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 6 часов вечера.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Индустрия БПЛА в США не может самостоятельно покрыть внутренний спрос. Белый дом ввел новые пошлины на ввоз дронов с 3 сентября. Администрация Трампа считает, что США должны сократить зависимость от Китая в сфере производства беспилотников. Тарифы принесут больше вреда, чем пользы, говорится в статье New York Times. Все это итог лоббирования со стороны американских производителей, которые хотят устранить зарубежных конкурентов. Здесь не идет речь о национальной безопасности, заявил глава подразделения по применению БПЛА полиции штата Огайо. Владимир Путин опроверг слухи о заморозке банковских вкладов. С какой стати, удивился российский лидер, отвечая на вопрос о вероятности подобного сценария в ходе пленарного заседания ВФ. Дискуссия вокруг потенциальной заморозки депозитов достигла пика в информповестке еще в 2024 году на фоне высокой ключевой ставки. Позже представители финансового сектора связали эти слухи с маркетинговыми кампаниями на рынке недвижимости. Несостоятельность подобных сценариев ранее подтвердили и в регуляторе. 3 июля зампред Банка России Андрей

0: сотрудничая с Россией по регионам. Жителей Дона просят осторожно обращаться с огнем. Нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность, а также бросать горящие спички и окурки. Владельцы жилья обязательно должны проверить состояние проводки и электроприборов. При пожаре следует звонить по номеру 112. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды. Также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Варфоломеева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 25 минут. 20 минут потеряете на Буденновском проспекте от Красноармейской до Целиноградской улицы, четверть часа на улице Текучевой и площади Гагарина от переулка Семашко до проспекта Соколова, а также на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской. Сложности возможны на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе «Продажная оферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Состоялся релиз нового альбома «This Mirror Waits a Town» группы Interpol. Это 8-я студийная пластинка коллектива и первая за 6 лет, прошедших с выхода «The Other Side of Make Believe» в 22-м. В нее вошли 12 треков. Альбом был спродюсирован Эндрю Уайтом, с ведением занимался Дэйв Фридман. Работа проходила в студии Уайта в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет группа записывала материал в своем родном штате. Накануне релиза стало известно, что клавишник Брэндон Кёртис и басист Брэд Труакс, давние гастрольные участники группы, вошли в официальный состав коллектива. Но в записи альбома принял участие только Труакс, тогда как все партии клавишных и синтезаторов исполнил Уайт. Состоялся релиз альбома Live группы Pulp. Его можно найти на всех цифровых площадках, включая Яндекс.Музыку. Это первая в истории коллектива концертная пластинка, в которую вошли 18 треков. Все они были записаны на концертах Pulp в лондонском зале O2 летом 25-го. Фильм-концерт «What do you do for an encore», снятый тогда же, выйдет в мировой прокат в конце сентября.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Марчелло Мастрояни.
2: Знаменитый сердцеед и звезда итальянского кино Марчелло Мастрояни родился в 1924 году в семье плотника и домохозяйки в небольшом городке Фонтана-Лири. Вскоре после рождения сына семья переехала в Рим. Там и начался главный роман Марчелло, который продлился всю жизнь, с кинематографом. Семья жила довольно бедно, поэтому Марчелло рано освоил плотницкое дело и стал помогать отцу. Подростком он работал на стройке. Несмотря на бедность, мальчик не унывал. Говорят, от отца ему достался неиссякаемый оптимизм, а от матери – недюжинное трудолюбие. А еще он увлекался игрой на сцене. Возможно, это тоже помогало ему забывать о трудностях. Еще ребенком Марчелло дебютировал в спектакле, поставленном в местной церкви. А подростком даже успел сняться в комедии «Марионетка». Правда, всего лишь статистом, и его имя не указали в титрах, но начало было положено. Затем Марчелло участвовал в постановках уже в школе и Римском университете, по окончании которого должен был стать архитектором. О карьере актера Марчелло даже и не мечтал. Он считал свою внешность непримечательной, а игру весьма посредственной. Как оказалось, так считали не все. В одной из любительских постановок его заметил знаменитый режиссер Лукино Висконти. Позже он признавался, что сам не понял, что же именно привлекло его внимание в игре Марчелло. Возможно, сработало режиссерское чутье, подсказавшее, что у актера есть потенциал. Так Марчелло присоединился к профессиональному театру «Элизео» и в тот же период начал играть в кино. Успех пришел к нему в конце 50-х годов. В 1957 году Мастрояни снялся в фильме «Белые ночи». Актера не отметили наградами, но на его игру обратил внимание Федерико Феллини. Режиссеру понравилось, как Марчелло воплотил образ задумчивого, мечтательного и страстного героя. Это знакомство положило начало плодотворному творческому союзу, который превратил Марчелло Мастрояни в звезду мирового масштаба. Помимо актерской игры, Марчелло Мастрояни прославился на весь мир своей любовью к женщинам. Его обожали поклонницы и великие актрисы той эпохи. В список романтических побед актера попали оскароносная американская актриса Фэй Данауэй и звезда французского кино Катрин Денёв. Правда, женат Марчелло был всего один раз на итальянской актрисе Флории Карабалле. За всю свою карьеру Марчелло Мастрояни снялся почти в полутора сотнях картин. Он был трижды номинирован на «Оскар» и много раз завоевывал различные престижные награды, среди которых две премии «Бафта» и два «Золотых глобуса».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
4: Рэй Чарльз.
5: Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине две недели.
4: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. «Пей первым» идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Суд в США заблокировал указ Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Госсекретарю, генпрокурору, министру внутренней безопасности, директору службы гражданства и миграции запрещено исполнять этот документ. Дональд Трамп в августе подписал указ о запрете поездок в страну, которые нацелены лишь на рождение ребенка для получения американского гражданства. Ранее Верховный суд США заблокировал инициативу главы Белого дома об отмене всеобщего права на гражданство у рожденных на территории страны. Путин заявил о продолжении контактов с представителями администрации президента США. Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме. Владимир Путин подчеркнул, что страна благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение конфликта с Украиной. Шансы на его урегулирование есть. Однако договариваться между собой должны в первую очередь Россия и Украина, остальные могут только оказывать поддержку. 11 сентября Центробанк проведет очередное заседание, после которого ключевая ставка может измениться. Большинство экономистов и аналитиков склоняются к тому, что она останется прежней, либо ее понизят на 0,25%. Большее снижение

0: мусор, горючие отходы и тару. При пожаре нужно звонить по номерам 101 и 112. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13%, технику 12%, деньги 9%. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Буденновском проспекте от Красноармейской до Целиноградской улицы. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Большой Садовой от проспекта Чехова до Привокзальной площади. Также небольшие сложности возможны на Варфоломеево от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта, на Ворошиловском от площади Гагарина до Пушкинской и в обратном направлении на том же отрезке. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Ваш новогодний корпоратив там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Количество бронирований туристического жилья в российских регионах прошедшим летом снизилось на 10%, выяснили аналитики платформы Броневик.ком. В то же время отдельные направления показали рост до 55%. Такой показатель у села Витязева в Краснодарском крае. После снижения спроса в прошлом году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения турпотока внутри Кубани. По той же причине в число быстрорастущих направлений вошла Анапа, плюс 37%, заняв третье место по темпам роста. На втором месте подмосковная Истра, где количество бронирований также выросло более чем на 53%. Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в ближайших к столице локациях. В топ-10 по динамике летних бронирований вошли сразу три направления Калининградской области. Зеленоградск плюс 26%, Светлогорск плюс 23%, Янтарный плюс 14%. Балтийские курорты могли привлечь дополнительный поток туристов благодаря более предсказуемой логистике и возможности провести летний отпуск у моря в комфортных условиях. В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп плюс 23%, Каспийск плюс 23%, Владимир плюс 15% и Благовещенск плюс 15%. Лидерами по количеству летних бронирований, как и годом ранее, стали Москва, на которую пришлось 14% всех заказов по стране, Петербург 12% и Казань 3%. Oh.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган UNES» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля «Автодин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Да что вы нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Ой, это у меня в глазах двоится.
18: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
19: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
20: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
21: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
22: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
23: Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. На озере Уиллистон на западе Канады образовался густо заросший лесом остров, которого там никогда не было. Об этом сообщает The Guardian. Размеры острова 150 на 75 метров, и он полон жизни. На нем среди хвойных и лиственных деревьев обитают птицы и мелкие животные. В августе остров, которого до этого не было ни на каких картах, снял один из лодочников. На его кадрах почти 100 деревьев раскачивались на озерных волнах. Спустя несколько дней остров исчез, а недавно вновь появился в 32 километрах от места, где его видели в прошлый раз. Загадочные события разворачиваются на водохранилище Уиллистон, которое возникло после строительства плотины в начале 70-х. Это крупнейший пресноводный водоем Британской Колумбии. Представители энергокомпании BC Hydro, которая управляет плотиной и водохранилищем, сперва заподозрили, что кадры с островом созданы ИИ. Однако вскоре они получили подтверждение от очевидцев и со спутниковых снимков. Выяснилось, что остров действительно существует и плавает в основной части водохранилища, примерно в 100 километрах к западу от плотины. В BC Hydro считают, что он сформировался из древесных обломков, скопившихся у защищенного участка берега. В течение нескольких лет на них росли деревья и другие растения. От берега остров мог оторваться из-за повышения уровня воды. Сейчас водохранилище наполнено сильнее, чем когда-либо за последние 14 лет. Этому способствовали обильные зимние снегопады и регулярные летние дожди. Между появлениями остров, вероятно, вновь прибывал к берегу, поэтому он казался исчезнувшим. Возраст деревьев неизвестен. Местные предполагают, что им может быть несколько десятилетий. При подходящих условиях плавучий лес способен существовать и продолжать расти еще много лет. Такие острова возникают и в других водоемах. Например, на озере Чипева в американском штате Висконсин находится знаменитый плавучий остров Forty Acre Bog. Он сформирован из торфа, ила, переплетенных корней и деревьев.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Видео
1: 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Радио Монте-Карло.
9: Turn on a neon light, at least make it feel like night. And put on some this or that, maybe I won't.

0: At least make it feel like night.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Видео
1: 12+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
7: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
6: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
8: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, ночью плюс 21. Завтра также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nature Boy.
1: Текст композиции Nature Boy был написан в 1947 году американским поэтом Эденом Ахбазом, которого называют первым хиппи Америки. Он жил в парке в Лос-Анджелесе на $3 в неделю и проповедовал восточный мистицизм на углу бульвара Sunset. Когда стихотворение Эдена «Nature Boy» прочитал Нэт Кинг Коул, он пришел в восторг и решил записать на него песню. Проблема возникла в связи с заключением контракта с Эденом Ахбазом. Никто не мог найти поэта. После 3 недель поисков агенты звукозаписывающей компании обнаружили его в палатке неподалеку от первой буквы «Л» знаменитой надписи «Голливуд» в холмах Лос-Анджелеса.
0: Нэт Кинг Коул, Nature Boy.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO презентовал официальный трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер и философский камень». Премьера состоится 25 декабря. В ролике показали церемонию распределения участников по факультетам Хогвартса, профессора Квирла, игру в квиддич и мантию-невидимку. В сериале снимались Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Алистер Стаут, Джон Литгоу, Джанет Мактир, Паапа Сьеду, Ник Фрост и другие. Режиссером выступил Марк Майлард. Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила о работе над фильмом «Мой хулиган». Экранизация бестселлера Алены Черничной в жанре Young Adult выйдет на экраны в июне 28-го. Книга рассказывала о студентах Максе Ольховском и Олесе Синичкиной. После болезненного отказа Олеся решает вызвать ревность у парня, в которого влюблена. Для этого она предлагает избалованному Максу Ольховскому изображать ее нового возлюбленного. Вскоре фиктивные отношения перерастают в настоящие чувства. Исполнители главных ролей пока не объявлены. Продюсерами выступят Сергей Ершов и Наталья Горина. Первоисточник писал: писательница Черничная дебютировала в 23-м и разошелся тиражом в 200 тысяч экземпляров.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: ВК-видео.
1: 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Видео 12+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
2: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
3: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вахила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкмен.
2: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Il a monté son groupe.

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Радио Монте

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.